0: Хайтинь хонгоц Мэри Барнаби хэ хинту кэкотэга.
1: Хин нэку хэкуни тэнэк ар юна тэнэк инсо цотэнэ кэцо кэтэ.
2: Аа. Тэнарэ юна цот тэнэк инсо цотэнэ кэцо кэтэ тэрэ молла кэцо кэтэ.
1: И ини тэкван ит ик ара кэтэ кулэ ар юн тэнэк инсо го кэтэ.
2: Инда хай ит инкэ.
1: Хэ.
2: Хототэ сатарэ нэ кэлэ хай. Santesara parake telane wat netlakha kata kunelak ekhagose tu arake detel kata wane takho kete uga parake telma tu tane kwa ola aku yesene hay kakure e pehan tatay tahete tunete pehay kure sakha kure sakha kure. Да, сценарий, ну, это не как-то, как-то.